Мамадыш 106.2 FM. Булгар радиосында реклама. Впервые в Казани. Бесплатный фестиваль «Зоофест Эко». 10 октября в Казани-Экспо вас ждут тысячи

0: просто.
1: Иртенгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
2: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик.

0: Компания «Агророст» закупает семена редьки, рыжика, горчицы, льна масличного, вики, гречихи, сорга, проса, фацелии, расторопши и донника. «Агророст». Работаем на результат. Телефон 8-927-428-28-18.
1: Нихаят, нихаят, хантоган беркот, нихаят. Эстрада біздің үзіншәлікле тауышы есі Ландыш Бахауи күптен түтілген нихаят программасы білен Қозанда. 20 октябрь Чулпан мәдени үзәге. Бошлана 19 сағатта. Билетлар кассаларда, хэм таратушыларда.
2: Рамил, син қойшан джили оларға үлгірдің?
3: Бүгін диалог автодан. Узіме джили манжара, әхатынға джили кулрей алдым.
2: Европа сифаты, гарантия, это шламалары шек-шек шикілі татлы. Сузма, утиз борусе, бейлер орта, диалог автога, джили алырға ашық.
4: Адресын айт, бейлер ортканчы үлгірерге керек.
2: Қосан, Горки шассы сурамы, 30-й юрт, 1-й корпус, диалог авто нұттару сайты. Тошламалар сатуда машиналар болған дағамелді, аферта түгіл.
5: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади эшчеләр, терлекчеләр, сыйыр саучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
6: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
7: Йылмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Йылмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
8: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95. Илшат Сафин.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Күтәші концертларға рәхим етігіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Яңа тәні Т4L кроссовера. Кинг салон, зұрайтылған багажник, шанышлы һәм экономилі двигатель. Икіләнмеші сойла. Яңа тәні Т4L инді сатуда. 2 миллион 99 мүн сумнан башлап. Тулыра Қазан шәһәре Горки шоссесі 30-ші йортының 1-ші корпусында орнашқан тәні диалог автосалонында. Һәм 2888-8840 телефон аша. Шәһәр коды 840.
2: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәшесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
3: Йылмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Йылмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
4: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Лилия Муллагалиева.

0: 15 октябрь Қазан, Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь Яшыл Үзән, Горький исемендәге мәдәният йорты. Билетлар сатуда. Яшик 6+.
1: 2026 ел.
2: Яңа күзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
3: Гүзәл Уразова. Яңа хитлы сезон. 31 октябрь, 1, 2, 3, 4 ноябрь. Казан, Уникс. Мешикова, Олдерс.
4: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Впервые в Казани. Бесплатный фестиваль «Зоофест Эко». 10 октября в Казань-Экспо вас ждут тысячи животных. Кошки, собаки, грызуны, рептилии и многие другие. Большой семейный фестиваль для тех, кто любит животных. Вход бесплатный. Регистрация обязательна. «Зоофест Эко». 10 октября в Казань-Экспо с 9 до 19.00.
6: 2026 год. 0+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Алина Шәрипҗанова.

0: Союзында реклама.
1: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
2: Гузель Уразова. Яңа хитлы сезон. 30 бірінші октябрь, 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші ноябрь. Қазан, Уникс. Ешекелі отырыс.
3: Эстрадабызның энерджайзеры, Татарстанның атқызанған артисты Фирдус Тимаев сізнің яқыларда. 7 октябрьден башлап 10 октябрьға қадар Түбән Кама, Дэнте. 21 октябрьден башлап

0: алтмыш А. Двери просто.
1: Яңа күзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
2: Ремонт, лечение или крупная покупка? Банк «Зенит» снизил ставки по кредитам. Получите до 5 миллионов рублей на любые цели. Подайте заявку на zenit.ru. Полная стоимость кредита от 22,266% до 37,902% годовых. Изучите все условия кредита на zenit.ru в разделе «Кредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк «Зенит». Генеральная лицензия Банка России номер 3255.
3: Кышлю и на...

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: таныш. 103.1 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Впервые в Казани. Бесплатный фестиваль «Зоофест Эко». 10 октября в Казань-Экспо вас ждут тысячи животных. Кошки, собаки, грызуны, рептилии и многие другие. Большой семейный фестиваль для тех, кто любит животных. Вход бесплатный. Регистрация обязательна. «Зоофест Эко». 10 октября в Казань-Экспо с 9 до 19.00.
2: 2026 год. 0+.
0: Болгар радиосы реклама хизмети телефоны 570 50 95.
3: Гүзәл Салаватова.

0: 12 Elmet, 14 Bulgar, 17 Yarşalla, 18 Tübenkama, 22 Orumay, 20 Çubuğa, 30 Balık Misesi. Kil, kul, rahatlar. Мин кетем сине.
1: 2026 yıl, yaşıklavı yok.
2: Алло.
3: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
4: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.